0: за то, что я давно к тебе остыл.
1: Слушайте Иваново FM, первое областное радио.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 370074 для слушателей старше 16 лет. В пути с вами «Иваново ФМ».

как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

0: Иваново ФМ. Первое областное радио.
1: Во хмелю слегка лесом правил я, не устал пока, пел за здравие, а умел я петь песни вздорные, как любил я вас, очи черные.

любил я вас, но прикончил я то, что впрок припас. Головой тряхнул, чтоб слетела блажь, и вокруг взглянул.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. «Иваново ФМ» – первое областное радио.

0: между прочим, мы хотели стать немного ближе.
1: На отдыхе с вами Иваново ФМ.

Я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось, наоборот, что все сложно. Меня не понимают.

я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 37-00-374 для слушателей старше 16 лет. С вами «Иваново ФМ».

0: Иванове 6 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска ООО «Золотой выбор». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Ивановскую область завезли крупную партию льготных лекарств. На днях на региональный склад поступил ряд востребованных препаратов для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Как отметили в облздраве, сегодня российская фармакология активно развивается, и отечественные лекарственные средства не уступают импортным. Напомним, для консультаций по вопросам лекарственного обеспечения в нашем крае работает горячая линия 122. Каждое обращение рассматривается индивидуально, большинство возникающих вопросов удается решить в оперативном порядке. Больше 130 теплоходов приняли волжские города Ивановской области. Сезон круизной навигации продолжается. Юрьевец, Кинешма и Плёс уже встретили свыше 20 тысяч речных туристов. Всего в этом году к берегам Волги в нашем крае причалит свыше 600 судов. Летом гостей региона ждет насыщенная событийная программа. Познакомиться с ней можно на портале «Визит Иваново». Одним из самых крупных культурных событий этого лета в Ивановской области станет юбилейный фестиваль «Зеркало». 20-й международный кинофорум пройдет с 26 по 30 июня. Откроется он по традиции в городе детства знаменитого режиссера Андрея Тарковского «Юрьевце». В основном конкурсе 8 фильмов, в создании которых участвовали 10 стран. Будут и традиционные программы российского кино. Подробнее о расписании «Зеркала» можно узнать на его официальном сайте. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: Выкуп, прием и утилизация, радиодетали, платы, вычислительные приборы, осциллографы, радиостанции и подобное в любом состоянии. Купим по очень высоким ценам. Оценка по фото и выезд. Телефон 8-920-360-0600. 8-920-360-0600. ТЦ «Дом быта», первый этаж. Остановка «Современник».
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 71 рубль 63 копейки. Официальный курс евро 82 рубля 85 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 67%, ветер юго-западный 3,5 метров в секунду, температура днем до 20 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались мясной гурман. Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: Мясной гурман. Это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: Мясной гурман.
6: Работа для мужчин с остальным характером. Кто на «ты» с металлом и мастерски трудится у станка? Компания по производству навесного оборудования для спецтехники приглашает сотрудников с опытом работы. Слесарей по сборке металлоконструкций. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Мы достойно платим. Работаем без простоев и доставляем вас к месту работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
7: 27 июня на аэродроме Ясюниха фестиваль «Ивановская кругосветка». Вас ждут знакомства с пилотами, основа управления пропланом и розыгрыш возможности подняться в небо. Мастер-классы и командные игры для детей. В завершении фестиваля большой концерт. Ясюниха. 27 июня. Начало в 11:00. Подробности в ВК. Небо для всех Иваново. 0+.
8: За рулем к свободе Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
9: Владимирская область, село Чиликово, УКН 13-235-0-263.
10: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 16 июня.
1: Год 1925.
2: В Крыму открылся всесоюзный пионерский лагерь «Артек», расположенный на южном берегу Крыма в 12 километрах от Ялты. «Артек» был основан как лагерь-санаторий для детей, страдающих туберкулезом, по инициативе председателя Российского общества Красного Креста Зиновия Соловьева. На первую смену приехало 80 пионеров из Москвы, Иваново, Вознесенска и Крыма. В следующем году «Артек» посетила первая зарубежная делегация – пионеры из Германии. Первые артековцы жили в брезентовых палатках. Позже на берегу построили легкие фанерные домики. В 30-е годы, благодаря построенному в верхнем парке зимнему корпусу, «Артек» постепенно был переведен на круглогодичную работу. В годы Великой Отечественной войны «Артек» был эвакуирован в Сталинград, а затем в алтайский поселок Белокуриха. После освобождения Крыма от оккупантов в апреле 1944 года началось восстановление «Артека». В августе 1944 года открылась первая послевоенная смена, а через год территория лагеря была увеличена до нынешних размеров. В 1960-е годы активно развивались международные связи «Артека», шло крупномасштабное строительство. В советские времена путевка в «Артек» считалась престижной наградой как для советских детей, так и для иностранных школьников. В дни расцвета ежегодное количество путевок в «Артек» составляло 27 тысяч.
1: Год 1963.
2: Состоялся космический полет первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой. Она стала шестым по счету советским космонавтом. В день первого полета в космос она сказала родным, что уезжает на соревнования парашютистов. О полете они узнали из новостей по радио. Полковник Николай Петрович Каманин, занимавшийся отбором и подготовкой космонавтов, вспоминал: «Все, кто видел Терешкову во время подготовки старта и вывода корабля на орбиту, кто слушал ее доклады по радио, единодушно заявили, что она провела старт лучше Поповича и Николаева. Да, я очень рад, что не ошибся в выборе первой женщины-космонавта». Терешкова довольно тяжело перенесла полет. Однако, несмотря на тошноту и физический дискомфорт, она выдержала 48 оборотов вокруг Земли и провела почти трое суток в космосе, где вела бортовой журнал и делала фотографии горизонта, которые позже были использованы для обнаружения аэрозольных слоев в атмосфере. После Терешковой вторая женщина полетела в космос лишь через 19 лет. Ею стала Светлана Савицкая.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
5: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
6: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
7: Не упусти выгоду с ТМК. Только до конца месяца скидка на окна 50%. Успей купить. На улице Строителей 76.
8: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
9: Имплантация зубов от хороших докторов.
10: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта. Всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин». Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
11: Любовь и...
12: золото на Иваново-ФМ.
13: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
14: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
12: С бриллиантами!
13: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
3: Закажи рекламу на Иваново-ФМ. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: 7 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска ООО «Золотой выбор». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Ивановскую область завезли крупную партию льготных лекарств. На днях на региональный склад поступил ряд востребованных препаратов для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Как отметили в облздраве, сегодня российская фармакология активно развивается, и отечественные лекарственные средства не уступают импортным. Напомним, для консультаций по вопросам лекарственного обеспечения в нашем крае работает горячая линия 122. Каждое обращение рассматривается индивидуально, большинство возникающих вопросов удается решить в оперативном порядке. Больше 130 теплоходов приняли волжские города Ивановской области. Сезон круизной навигации продолжается. Юрьевец, Кинешма и Плёс уже встретили свыше 20 тысяч речных туристов. Всего в этом году к берегам Волги в нашем крае причалит свыше 600 судов. Летом гостей региона ждет насыщенная событийная программа. Познакомиться с ней можно на портале «Визит Иваново». Одним из самых крупных культурных событий этого лета в Ивановской области станет юбилейный фестиваль «Зеркало». 20-й международный кинофорум пройдет с 26 по 30 июня. Откроется он по традиции в городе детства знаменитого режиссера Андрея Тарковского «Юрьевце». В основном конкурсе 8 фильмов, в создании которых участвовали 10 стран. Будут и традиционные программы российского кино. Подробнее о расписании «Зеркала» можно узнать на его официальном сайте. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: Выкуп, прием и утилизация, радиодетали, платы, вычислительные приборы, осциллографы, радиостанции и подобное в любом состоянии. Купим по очень высоким ценам. Оценка по фото и выезд. Телефон 8-920-360-0600. 8-920-360-0600. ТЦ «Дом быта», первый этаж. Остановка «Современник».
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 71 рубль 63 копейки. Официальный курс евро 82 рубля 85 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 67%, ветер юго-западный 3,5 метров в секунду, температура днем до 20 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново ФМ.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
2: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
3: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
4: «Мясной гурман».
5: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
6: Владимирская область, село Чирикова, ОКН 13-233-5-0-263.
7: Детям, чащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни?
8: «Бегам» для вас. Плоский водонагреватель Royal Thermo из нержавеющей стали объемом 50 литров 9900 рублей. «Бегам».
9: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 уже до вокзала.
10: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа». События всероссийского масштаба. Приглашаем всех любителей бега по пересеченной местности принять участие в забеге. 13 дистанций от 600 метров до 110 километров для спортсменов любого уровня подготовки. Командная эстафета и корпоративное участие компании. Концерт «Викторий». Сотни атлетов со всей страны. Комфортный палаточный лагерь. Бесплатная парковка и фудкорты. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
11: 27 июня на аэродроме Ясюниха фестиваль «Ивановская кругосветка». Вас ждут знакомства с пилотами, основа управления парапланом и розыгрыш возможности подняться в небо. Мастер-классы и командные игры для детей. В завершении фестиваля большой концерт. Ясюниха. 27 июня. Начало в 11:00. Подробности в ВК. Небо для всех Иваново. 0+.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Дома. С вами Иваново FM.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Лего и самый большой конструктор в истории. Компания Лего представила самый большой набор в истории бренда – коллекционный конструктор серии Architecture, посвященный известнейшему католическому собору в мире – испанскому храму святого семейства Саграда Фамилия. Набор состоит из 12 060 кирпичиков, что заметно обгоняет прошлого рекордсмена – конструктора «Карта мира», который включает 11 695 деталей. Как указано на официальном сайте компании Лего, в собранном виде модель достигает размеров 62 на 47 на 39 сантиметров. При этом конструктор выполнен в минималистичном размере, а его сборка отражает процесс строительства реального здания, начиная с возведения фундамента крипты и заканчивая облицовкой фасадов и монтажа цветных прозрачных деталей, имитирующих витражи. Строительство, вдохновленное реально существующей архитектурой, начинается с алтаря крипты фасада Рождества, единственной части собора, которую автор проекта Антонио Гауди завершил до своей смерти, и фасада страстей Христовых. Затем следуют нефы и западная ризница. А в самом конце 6 башен и фасад славы, заявляет в Лего. Выход коллекционного конструктора Саграда Фамилия приурочен к столетию со дня смерти архитектора Антонио Гауди, который начал постройку храма в далеком 1882 году. Ожидается, что набор поступит в продажу только 1 ноября. На этом пока все. Услышимся!
1: Новости. Реклама на Иваново FM.
2: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
3: Лифты от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
4: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
5: Бетонстрой. Товарный бетон, вескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
6: Любовь и... золото на Иваново-ФМ.
7: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
8: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
9: С бриллиантами.
7: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
1: Закажи рекламу на Иваново-ФМ. Телефон 901-501. В пути с вами Иваново FM.

0: Иванове 8 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска ООО «Золотой выбор». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Ивановскую область завезли крупную партию льготных лекарств. На днях на региональный склад поступил ряд востребованных препаратов для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Как отметили в облздраве, сегодня российская фармакология активно развивается, и отечественные лекарственные средства не уступают импортным. Напомним, для консультаций по вопросам лекарственного обеспечения в нашем крае работает горячая линия 122. Каждое обращение рассматривается индивидуально, большинство возникающих вопросов удается решить в оперативном порядке. Больше 130 теплоходов приняли волжские города Ивановской области. Сезон круизной навигации продолжается. Юрьевец, Кинешма и Плёс уже встретили свыше 20 тысяч речных туристов. Всего в этом году к берегам Волги в нашем крае причалит свыше 600 судов. Летом гостей региона ждет насыщенная событийная программа. Познакомиться с ней можно на портале «Визит Иваново». Одним из самых крупных культурных событий этого лета в Ивановской области станет юбилейный фестиваль «Зеркало». 20-й международный кинофорум пройдет с 26 по 30 июня. Откроется он по традиции в городе детства знаменитого режиссера Андрея Тарковского «Юрьевце». В основном конкурсе 8 фильмов, в создании которых участвовали 10 стран. Будут и традиционные программы российского кино. Подробнее о расписании «Зеркала» можно узнать на его официальном сайте. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: Выкуп, прием и утилизация, радиодетали, платы, вычислительные приборы, осциллографы, радиостанции и подобное в любом состоянии. Купим по очень высоким ценам. Оценка по фото и выезд. Телефон 8-920-360-0600. 8-920-360-0600. ТЦ «Дом быта», первый этаж. Остановка «Современник».
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 71 рубль 63 копейки. Официальный курс евро 82 рубля 85 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 67%, ветер юго-западный 3,5 метров в секунду, температура днем до 20 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход. Дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая?
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: «Мясной гурман».
7: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
8: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино, а у каждого ребенка автокресло быть должно.
9: Работа для мужчин с остальным характером. Кто на «ты» с металлом и мастерски трудится у станка? Компания по производству навесного оборудования для спецтехники приглашает сотрудников с опытом работы. Слесарей по сборке металлоконструкций. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Мы достойно платим. Работаем без простоев и доставляем вас к месту работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
10: Широкий ассортимент. Профессиональной садовой техники «Кайман». В «Бигам». Японское качество и высокая производительность техники «Кайман». Мощность, которая вдохновляет. «Бигам».
11: Лето впереди, а значит, самое время для ярких путешествий и новых маршрутов. Надежным спутником в любой поездке станет Havail Pro. Автомобиль, которому нипочем дальние расстояния и спонтанные приключения. Встречайте живописные закаты, наслаждайтесь любимыми треками со встроенной Яндекс.Музыкой и ощущайте настоящий комфорт в каждой поездке с Havail Pro. Пройдите тест-драйв в официальном дилерском центре «Автоэкспресс» Havail Pro по адресу Иваново, деревня Калиново, улица Садовая, 5А. Телефон 93-88-88.
12: Возрастное ограничение старше 18 лет.
13: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
14: 27 июня на аэродроме Ясюниха фестиваль «Ивановская кругосветка». Вас ждут знакомства с пилотами, основа управления пропланом и розыгрыш возможности подняться в небо. Мастер-классы и командные игры для детей. В завершении фестиваля большой концерт. Ясюниха. 27 июня. Начало в 11:00. Подробности в ВК. Небо для всех Иваново. 0+.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

север, что юг, что зима, что лето. Отправляемся в срок, я прошу пару чая. Вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю. Мне, конечно,

0: Спонсор рубрики — компания «ДАЗ Авто» ООО.
1: Сломалось авто? Не беда. «ДАЗ Авто» поможет всегда. Огромный выбор запчастей для «Ауди», «Шкода», «Фольксваген» и ремонт в одном месте. На Куконковых, 48. «ДАЗ Авто», 26 17 26.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Обновленный Нива Легенд встанет на конвейер 20 июля. В продаже внедорожник появится осенью. Напомним, премьера новинки прошла на днях. Снаружи классическая Нива не изменится. Зато получит новый двигатель, оцинкованный кузов с улучшенной защитой от коррозии, доработанную трансмиссию и ходовую часть. Россияне все чаще выбирают автомобили отечественного производства. По данным Минпромторга, за 5 месяцев было продано 350 тысяч машин российской сборки. На 26% больше, чем годом ранее. В основном это происходит благодаря запуску новых российских марок на базе импортных. В первую очередь Tenet. Новый Aorus Senat поступил в продажу. Пока объявлены цены только на удлиненную версию. Без брони — 117 миллионов рублей, бронированная — 140 миллионов. Цена лимузинов стандартной длины пока неизвестна. Напомним, Aorus – это премиальная российская марка. Выпускают аналоги Rolls-Royce для высших чиновников и крупного бизнеса. Skoda Superb третьего поколения – это комфортный и в целом надежный седан бизнес-класса. Даже в возрасте около 10 лет его можно рассматривать к покупке. Владельцы ценят чешку за комфортный и просторный салон, минимальный расход и надежность. Есть претензии к качеству окраски и роботам ДСГ, но с ними можно мириться. Подробнее о Skoda Superb третьего поколения расскажет обзор на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
2: «Моя машина».
4: Реклама на Иваново FM.
5: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
6: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
7: Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
8: Окна, двери, потолки.
9: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
8: Росстрой.
9: 57-71-17.
10: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
11: Внимание, внимание! Официальный дилер прогрессивных внедорожников «Танк» во Владимире ждет вас на тест-драйв «Танк 300». Специальные условия на покупку полноприводного внедорожника класса «Премиум». Испытай «Танк» в деле. У официального дилера во Владимире по адресу улица Тракторная, дом 33. Подробности по телефону 77 13 76. Код города 4922.
12: Акция до конца месяца.
13: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15, в 5 минутах от кинотеатра «Современник».
14: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
15: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
16: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея.
12: Телефон 59-29-49.
16: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
17: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Дома с вами Иваново FM.

0: идет дождь.
1: Иваново FM. Первое областное радио.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Добро пожаловать в Нити. На улице -5, без осадков, пробки 4 балла.
2: Лифты от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
5: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
6: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
7: «Мясной гурман».
8: Внимание, внимание! Официальный дилер прогрессивных внедорожников «Тэнк» во Владимире ждет вас на тест-драйв «Тэнк 300». Специальные условия на покупку полноприводного внедорожника класса «Премиум». Испытай «Тэнк» в деле. У официального дилера во Владимире по адресу улица Тракторная, дом 33. Подробности по телефону 77-13-76. Код города 49-22.
9: Акция до конца месяца.
10: Госавтоинспекция напоминает, что дети с 7 до 14 лет должны двигаться на велосипедах только по тротуарам, велосипедным и пешеходным дорожкам. Движение по проезжей части им запрещено. Велосипедисты обязаны спешиться перед пешеходным переходом.
11: За рулем к свободе Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
12: Голос Утоснегибова. Владимирская область. Село Чиликово. УКН 12-333-5-0-263.
13: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа». Событие всероссийского масштаба. Приглашаем всех любителей бега по пересеченной местности принять участие в забеге. 13 дистанций от 600 метров до 110 километров для спортсменов любого уровня подготовки. Командная эстафета и корпоративное участие компаний. Концерт, лекторий. Сотни атлетов со всей страны. Комфортный палаточный лагерь. Бесплатная парковка и фудкорты. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
14: Витаминный бум.

0: 15 июня в Высшей Лиге.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: Автомобилистов предупреждают о мошенничестве с электронными полисами ОСАГО. Злоумышленники подделывают сайты настоящих страховых компаний и предлагают оформить страховку по заниженной цене, пишет российская газета. Эксперты объясняют, что человек видит знакомый дизайн, вводит данные автомобиля, получает расчет и оплачивает полис. Но деньги уходят не страховщику, а преступникам. Сам документ при этом может выглядеть убедительно с номером, печатью и данными машины. Насторожить должны слишком низкая цена, сомнительная ссылка для оплаты или просьба перевести деньги на карту физлица. После покупки страховку советуют проверять в официальной базе Национальной страховой информационной системы. Если договора там нет, полис, скорее всего, поддельный. Больше 130 теплоходов приняли волжские города Ивановской области. Сезон круизной навигации продолжается. Юрьевец, Кинишма и Плёс уже встретили свыше 20 тысяч речных туристов. Всего в этом году к берегам Волги в нашем крае причалит свыше 600 судов. Летом гостей региона ждет насыщенная событийная программа. Познакомиться с ней можно на портале «Визит Иваново». На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах!
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход, дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Бетонстрой. Товарный бетон. Пескобетон. Раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
5: Газпром газораспределение Иваново напоминает. При использовании газового оборудования важно обеспечить приток воздуха в помещении, открыв форточку или окно. Проверить наличие тяги до включения и во время работы газовых приборов.
6: Входные двери от 19 тысяч есть в ТМК на Строителей 76.
7: Имплантация зубов от хороших докторов.
8: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта. Всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин». Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
9: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15, в 5 минутах от кинотеатра «Современник».
10: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
0: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501. С вами Иваново ФМ.

0: Иванове 10 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска ООО «Золотой выбор». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Ивановскую область завезли крупную партию льготных лекарств. На днях на региональный склад поступил ряд востребованных препаратов для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Как отметили в облздраве, сегодня российская фармакология активно развивается, и отечественные лекарственные средства не уступают импортным. Напомним, для консультаций по вопросам лекарственного обеспечения в нашем крае работает горячая линия 122. Каждое обращение рассматривается индивидуально, большинство возникающих вопросов удается решить в оперативном порядке. Больше 130 теплоходов приняли волжские города Ивановской области. Сезон круизной навигации продолжается. Юрьевец, Кинешма и Плёс уже встретили свыше 20 тысяч речных туристов. Всего в этом году к берегам Волги в нашем крае причалит свыше 600 судов. Летом гостей региона ждет насыщенная событийная программа. Познакомиться с ней можно на портале «Визит Иваново». Одним из самых крупных культурных событий этого лета в Ивановской области станет юбилейный фестиваль «Зеркало». 20-й международный кинофорум пройдет с 26 по 30 июня. Откроется он по традиции в городе детства знаменитого режиссера Андрея Тарковского «Юрьевце». В основном конкурсе 8 фильмов, в создании которых участвовали 10 стран. Будут и традиционные программы российского кино. Подробнее о расписании «Зеркала» можно узнать на его официальном сайте. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Выкуп, прием и утилизация, радиодетали, платы, вычислительные приборы, осциллографы, радиостанции и подобное в любом состоянии. Купим по очень высоким ценам. Оценка по фото и выезд. Телефон 8-920-360-0600. 8-920-360-0600. ТЦ «Дом быта», первый этаж. Остановка «Современник». Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 71 рубль 63 копейки. Официальный курс евро 82 рубля 85 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 67%, ветер юго-западный 3,5 метров в секунду. Температура днем до 20 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день, 16 июня.
1: Год 1925.
2: В Крыму открылся всесоюзный пионерский лагерь «Артек», расположенный на южном берегу Крыма в 12 километрах от Ялты. «Артек» был основан как лагерь-санаторий для детей, страдающих туберкулезом, по инициативе председателя Российского общества Красного Креста Зиновия Соловьева. На первую смену приехало 80 пионеров из Москвы, Иваново-Вознесенска и Крыма. В следующем году «Артек» посетила первая зарубежная делегация – пионеры из Германии. Первые артековцы жили в брезентовых палатках. Позже на берегу построили легкие фанерные домики. В 30-е годы, благодаря построенному в верхнем парке зимнему корпусу, «Артек» постепенно был переведен на круглогодичную работу. В годы Великой Отечественной войны «Артек» был эвакуирован в Сталинград, а затем в алтайский поселок Белокуриха. После освобождения Крыма от оккупантов в апреле 1944 года началось восстановление «Артека». В августе 1944 года открылась первая послевоенная смена, а через год территория лагеря была увеличена до нынешних размеров. В 1960-е годы активно развивались международные связи «Артека», шло крупномасштабное строительство. В советские времена путевка в «Артек» считалась престижной наградой как для советских детей, так и для иностранных школьников. В дни расцвета ежегодное количество путевок в «Артек» составляло 27 тысяч.
1: Год 1963.
2: Состоялся космический полет первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой. Она стала шестым по счету советским космонавтом. В день первого полета в космос она сказала родным, что уезжает на соревнования парашютистов. О полете они узнали из новостей по радио. Полковник Николай Петрович Каманин, занимавшийся отбором и подготовкой космонавтов, вспоминал: «Все, кто видел Терешкову во время подготовки старта и вывода корабля на орбиту, кто слушал ее доклады по радио, единодушно заявили, что она провела старт лучше Поповича и Николаева. Да, я очень рад, что не ошибся в выборе первой женщины-космонавта». Терешкова довольно тяжело перенесла полет. Однако, несмотря на тошноту и физический дискомфорт, она выдержала 48 оборотов вокруг Земли и провела почти трое суток в космосе, где вела бортовой журнал и делала фотографии горизонта, которые позже были использованы для обнаружения аэрозольных слоев в атмосфере. После Терешковой вторая женщина полетела в космос лишь через 19 лет. Ею стала Светлана Савицкая.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново ФМ.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая.
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: «Мясной гурман».
8: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
9: Работа для мужчин с остальным характером. Кто на «ты» с металлом и мастерски трудится у станка? Компания по производству навесного оборудования для спецтехники приглашает сотрудников с опытом работы. Слесарей по сборке металлоконструкций. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Мы достойно платим. Работаем без простоев и доставляем вас к месту работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
10: Любовь и
11: золото на Иваново ФМ.
12: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
13: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги
11: с бриллиантами.
12: Все подробности в ВК Иваново ФМ и по телефону 901-501.
14: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа». Событие всероссийского масштаба. Приглашаем всех любителей бега по пересеченной местности принять участие в забеге. 13 дистанций от 600 метров до 110 километров для спортсменов любого уровня подготовки. Командная эстафета и корпоративное участие компании. Концерт «Викторий». Сотни атлетов со всей страны. Комфортный палаточный лагерь. Бесплатная парковка и фудкорты. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru. Тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+. 27 июня на аэродроме Ясюниха фестиваль «Ивановская кругосветка». Вас ждут знакомства с пилотами, основы управления парапланом и розыгрыш возможности подняться в небо. Мастер-классы и командные игры для детей. В завершении фестиваля большой концерт. Ясюниха. 27 июня. Начало в 11:00. Подробности в ВК. Небо для всех Иваново. 0+.
15: Понять, что уровень жизни изменился, просто. Когда выбираете не подешевле, а как вам хочется. ЖК «Манифест» от «Аквилон Регионы». Квартиры в центре от 4 миллионов 200 тысяч рублей. Фитнес и детский клуб «Гастробульвар». Уровень «Бизнес-лайт», который стал доступен. Телефон 57-42-42. Застройщик ООО «СЗ «Аквилон Иваново». Подробности на jkmanifest37.rf и в офисе продаж Варенцовой 9/18. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
16: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
17: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Любовь и
1: золото на Иваново-ФМ.
2: Добрый день, в студии Данила Раскатов. Наша суперакция «Любовь и золото» продолжается. Звоним участнику. Здравствуйте, готовы признаться в любви?
3: Здравствуйте, меня зовут Тимофей. Я хотел бы признаться в любви своей жене Екатерине. Катечка, милая, я очень люблю тебя, очень ценю и сильно уважаю.
2: Принято. Поздравляю, вы получаете сертификат на покупку ювелирных украшений и становитесь претендентом на главный приз – серьги с бриллиантами. Его мы разыграем в День любви, семьи и верности 8 июля. Дорогие радиослушатели, заходите в группу Иваново-ФМ ВКонтакте, регистрируйтесь по QR-коду на макете розыгрыша и присоединяйтесь к нашему летнему интерактиву.
0: Любовь и
1: золото на Иваново-ФМ.
4: Спонсор призов – ювелирная улица Приволжская.
5: Слушайте Иваново-ФМ. Первое областное радио.

0: Иваново FM. Первое областное радио.
1: Гаджет новости.
2: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Лего и самый большой конструктор в истории. Компания Лего представила самый большой набор в истории бренда – коллекционный конструктор серии «Архитекча», посвященный известнейшему католическому собору в мире – испанскому храму святого семейства «Саграда Фамилия». Набор состоит из 12 060 кирпичиков, что заметно обгоняет прошлого рекордсмена – конструктора «Карта мира», который включает 11 695 деталей. Как указано на официальном сайте компании «Лего», в собранном виде модель достигает размеров 62 на 47 на 39 сантиметров. При этом конструктор выполнен в минималистичном размере, а его сборка отражает процесс строительства реального здания, начиная с возведения фундамента крипты и заканчивая облицовкой фасадов и монтажа цветных прозрачных деталей, имитирующих витражи. Строительство, вдохновленное реально существующей архитектурой, начинается с алтаря крипты фасада Рождества, единственной части собора, которую автор проекта Антонио Гауди завершил до своей смерти, и фасада страстей Христовых. Затем следуют нефы и западная ризница. А в самом конце 6 башен и фасад славы, заявляет в Лего. Выход коллекционного конструктора «Саграда Фамилия» приурочен к столетию со дня смерти архитектора Антонио Гауди, который начал постройку храма в далеком 1882 году. Ожидается, что набор поступит в продажу только 1 ноября. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости.
0: Реклама на Иваново FM.
3: «Бетонстрой». Товарный бетон, бескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. «Бетонстрой». 38-88-11. 38-88-11.
4: «Олимп Плюс». Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники «Олимп Плюс». Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
5: Межкомнатных дверей не перечесть. Компании ТМК на строителей 76.
6: Что такое бассейн в Dorso Club? Это обучение плаванию взрослых и детей с нуля. Спортивно-оздоровительное плавание, персональная тренировка в воде с инструктором и аква-аэробика. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
7: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
8: В СМ-клинике выгодное предложение. До 25 июня скидка 20% на компьютерную томографию. Современное оборудование, точная диагностика и забота о вашем здоровье. Не откладывайте важное. Запишитесь на КТ уже сегодня. СМ-клиника. Когда важно знать точно. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501.

0: Спонсор рубрики — компания «ДАЗ Авто» ООО.
1: Сломалось авто? Не беда. «ДАЗ Авто» поможет всегда. Огромный выбор запчастей для «Ауди», «Шкода», «Фольксваген» и ремонт в одном месте. На Куконковых, 48. «ДАЗ Авто» 26 17 26.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Обновленная Нива Легенд встанет на конвейер 20 июля. В продаже внедорожник появится осенью. Напомним, премьера новинки прошла на днях. Снаружи классическая Нива не изменится. Зато получит новый двигатель, оцинкованный кузов с улучшенной защитой от коррозии, доработанную трансмиссию и ходовую часть. Россияне все чаще выбирают автомобили отечественного производства. По данным Минпромторга, за 5 месяцев было продано 350 тысяч машин российской сборки. На 26% больше, чем годом ранее. В основном это происходит благодаря запуску новых российских марок на базе импортных. В первую очередь Tenet. Новый Aurus Senat поступил в продажу. Пока объявлены цены только на удлиненную версию. Без брони 117 миллионов рублей, бронированная 140 миллионов. Цена лимузина в стандартной длины пока неизвестна. Напомним, Aurus – это премиальная российская марка. Выпускают аналоги Rolls-Royce для высших чиновников и крупного бизнеса. Skoda Superb третьего поколения – это комфортный и в целом надежный седан бизнес-класса. Даже в возрасте около 10 лет его можно рассматривать к покупке. Владельцы ценят чешку за комфортный и просторный салон, минимальный расход и надежность. Есть претензии к качеству окраски и роботам ДСГ, но с ними можно мириться. Подробнее о Skoda Superb третьего поколения расскажет обзор на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
2: «Моя машина». Реклама на Иваново FM. За рулем к свободе с «Юзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Юзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. Голос Утрезнедева, Владимирская область, село Чирикова. ОКН 12-233-00-263.
4: Любовь и...
5: золото на Иваново-ФМ. С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
4: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
5: С бриллиантами. Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501. 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа». Событие всероссийского масштаба. Приглашаем всех любителей бега по пересеченной местности принять участие в забеге. 13 дистанций от 600 метров до 110 километров для спортсменов любого уровня подготовки. Командная эстафета и корпоративное участие компаний. Концерт «Виктории». Сотни атлетов со всей страны. Комфортный палаточный лагерь. Бесплатная парковка и фудкорты. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+. 27 июня на аэродроме Ясюниха фестиваль «Ивановская кругосветка». Вас ждут знакомства с пилотами, основы управления пропланом и розыгрыш возможности подняться в небо. Мастер-классы и командные игры для детей. В завершении фестиваля большой концерт. Ясюниха. 27 июня. Начало в 11:00. Подробности в ВК. Небо для всех Иваново. 0+.
6: Выгодно?
7: Да.
6: Где?
7: В высшей лиге.
6: Шашлык пикантный 299,90. Томаты черри 259,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 11 по 17 июня в высшей лиге.
8: Ваше время – это ресурс. В манифесте его не тратят на лишнее. Никакого поиска парковки. Без очередей на шиномонтаж и мойку. Подземный паркинг от 1,5 миллиона рублей. Контроль и безопасность 24/7. Своя мойка и шиномонтаж. ЖК «Манифест» от «Аквилон Регионы». Когда все работает на ваше время. Телефон 57-42-42. Застройщик ООО «СЗ Аквилон Иваново». Подробности на ЖК-манифест37.рф и в офисе продаж Варенцовой 9/18. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: Автомобилистов предупреждают о мошенничестве с электронными полисами ОСАГО. Злоумышленники подделывают сайты настоящих страховых компаний и предлагают оформить страховку по заниженной цене, пишет российская газета. Эксперты объясняют, что человек видит знакомый дизайн, вводит данные автомобиля, получает расчет и оплачивает полис. Но деньги уходят не страховщику, а преступникам. Сам документ при этом может выглядеть убедительно, с номером, печатью и данными машины. Насторожить должны слишком низкая цена, сомнительная ссылка для оплаты или просьба перевести деньги на карту физлица. После покупки страховку советуют проверять в официальной базе Национальной страховой информационной системы. И если договора там нет, полис, скорее всего, поддельный. Больше 130 теплоходов приняли волжские города Ивановской области. Сезон круизной навигации продолжается. Юрьевец, Кинешма и Плёс уже встретили свыше 20 тысяч речных туристов. Всего в этом году к берегам Волги в нашем крае причалит свыше 600 судов. Летом гостей региона ждет насыщенная событийная программа. Познакомиться с ней можно на портале «Визит Иваново». На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах!
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон Иваново 28-00-66. 28-00-66.
3: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
4: Окна, двери, потолки, расстрой.
5: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
4: Росстрой.
5: 57-71-17.
6: Каникулы без гаджетов. Детский клуб Dorsu Kids – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб Dorsu Kids на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
7: В СМ-клинике выгодное предложение. До 25 июня скидка 20% на компьютерную томографию. Современное оборудование, точная диагностика и забота о вашем здоровье. Не откладывайте важное. Запишитесь на КТ уже сегодня. СМ-клиника. Когда важно знать точно. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Нужны окна на века? Беги на Строителей 76 в компанию ТМК.
9: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
10: Любовь и...
11: золото на Иваново-ФМ.
12: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
13: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
11: С бриллиантами.
12: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
0: Закажи рекламу на Иваново-ФМ. Телефон 901-501. Слушайте Иваново ФМ. Первое областное радио.

0: привет в обед.
1: Группа «Танцы минус» посоветовала нам включить диктофоны в начале этого часа на Иваново FM. Но если вы, друзья, слышите меня прямо сейчас и знаете, что программа «Привет в обед» стартовала ровно в полдень, вас точно никакую технику не нужно учить настраивать. По крайней мере, с приемником вы точно разобрались, если слушаете прямо сейчас нашу программу. В ближайший час мы передаем ваши приветы, поздравления, пожелания и выполняем музыкальные заявки. Сейчас на студийных всего-то 12.05. А это значит, что времени у нас более чем достаточно. Я Кирилл Горохов, рад вас приветствовать вновь в этот будний вторник летний. Пускай немного пасмурный, зато довольно прохладный и не такой уж и жаркий. Вот это, к слову, всем тем, кто жаловался на испепеляющее солнце. Телефон для сообщений остался все тем же. 8-920-678-3148. И вы все так же можете прислать на него пару приятных слов для близких и друзей и с помощью него попросить поставить у нас для вас любимую вашу композицию. Мы вам в вашей скромной просьбе, безусловно, не откажем. Есть еще группа ВКонтакте Иваново FM. Туда тоже, друзья, отправляйтесь, подписывайтесь в личные сообщения. Там также можно присылать приветы и поздравления. Если вам так будет удобнее, мы абсолютно не против. Ну и еще в этой группе ВКонтакте лежит такой маленький, но очень заметный QR-код, по которому можно перейти и отправиться участвовать в нашей акции «Любовь и золото», которая идет в самом разгаре, и даже нашу сегодняшнюю программу зацепит, абсолютно от нее не скрыться. Суть в чем, мы разыгрываем сертификат на покупку ювелирных украшений на 3000 рублей каждый день. Сертификат не один разыгрывается в течение дня. Ну, в общем, уже звучит заманчиво, согласитесь. Но это еще не все. Если в течение дня вы выигрываете сертификат, то вы автоматически становитесь участником финального розыгрыша, который пройдет 8 июля в День любви, семьи и верности. В общем-то, и акция приурочена к этому празднику. Главным призом, за который вы будете бороться в финале, станут золотые серьги с бриллиантами. Мне кажется, довольно солидный подарок, ради которого стоит постараться. Поэтому, друзья, если хотите подробнее узнать об акции и еще в ней не участвуете, обязательно заходите в группу ВКонтакте Иваново FM или в телеграм-канал Иваново FM. QR-код вам в помощь, все прочитаете, все поймете, там ничего сложного нет. Ну а если вы уже во всеоружии и заявку отправили, и сидите, ждете, не дождетесь, когда же мы вам позвоним, то вас тоже обрадую. В 12.30 сегодня разыграем один сертификат в прямом эфире в рамках нашей программы. Давайте сейчас Жанну Хасановну, несравненную, послушаем, а сразу после перейдем к первым сообщениям.

0: Привет в обед.
1: Честно признаться, не знаю, друзья, как в ближайший час у нас будут обстоять дела с новой музыкой. Но вот любимые песни по расписанию будут в эфире отмечаться только так. Поскольку программа «Привет в обед» стартовала совсем недавно, и до 13.00 мы выполняем ваши музыкальные заявки, передаем ваши приветы, делимся хорошим настроением с близкими, друзьями, родственниками. Со всеми, в общем-то, делимся хорошим настроением. Есть первая музыкальная заявка. Рейкьявик просит поставить «Анна» по случаю похолодания. И передает большой привет всем, кто настроен на Иваново FM в полдень, особенно подругам и коллегам Светлане и Евгении. Анна, вам, конечно, спасибо за такое сообщение. И вам, и Светлане, и Евгении, вашим дорогим подругам, большой привет от всего нашего коллектива. Ну что вы в самом деле, какое похолодание? Не так уж на улице и холодно, наоборот, довольно свежо, приятно. Да, пускай немного пасмурно, немного мрачно, но для разнообразия, как я уже говорил, и это, в общем-то, бывает нам полезно. Рейкьявик послушаем в исполнении группы Маши Медведи уже совсем скоро, буквально в течение 2 минут. Обязательно дождитесь и слушайте вместе с вашими коллегами и подругами. Мы, друзья, разыграем также в течение этого часа сертификат на покупку ювелирных украшений на 3000 рублей в рамках нашей грандиозной, замечательной акции «Любовь и золото». Если еще не участвуете в ней, отсылаю вас вновь в нашу группу ВКонтакте «Иваново FM» или в телеграм-канал «Иваново FM». Там найдете всю необходимую информацию и обязательно успейте что-нибудь придумать для того, чтобы оригинально поучаствовать в розыгрыше. Там, в общем-то, все, что нужно сделать для получения приза, это признаться в любви любимому дорогому человеку. Мне кажется, это не только просто, но еще и приятно. Поэтому обязательно не проходите мимо, друзья. И спонсором нашей акции является ювелирная улица Приволжска, уникальное место, где воплощаются самые изысканные ювелирные мечты. Это не просто торговая улица, а настоящий центр притяжения для ценителей драгоценных изделий со всех уголков нашей страны. Ювелирная улица Приволжская, Диамант, Золотой стиль, Соколов, город Приволжск, улица Фабричная, дом 9, и Новиков, город Приволжск, улица Фабричная, дом 10.

0: Реклама на Иваново FM.
1: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
2: Работа для мужчин с остальным характером. Кто на «ты» с металлом и мастерски трудится у станка? Компания по производству навесного оборудования для спецтехники приглашает сотрудников с опытом работы. Слесарей по сборке металлоконструкций, фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Мы достойно платим, работаем без простоев и доставляем вас к месту работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
3: Внимание, внимание! Официальный дилер прогрессивных внедорожников «Тэнк» во Владимире ждет вас на тест-драйв «Тэнк 300». Специальные условия на покупку полноприводного внедорожника класса «Премиум». Испытай «Тэнк» в деле. У официального дилера во Владимире по адресу улица Тракторная, дом 33. Подробности по телефону 77-13-76. Код города 49-22.
4: Акция до конца месяца.
5: Детям, чащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни?
6: Понять, что уровень жизни изменился, просто. Когда выбираете не подешевле, а как вам хочется. ЖК «Манифест» от «Аквилон Регионы». Квартиры в центре от 4 миллионов 200 тысяч рублей. Фитнес и детский клуб «Гастробульвар». Уровень «Бизнес-лайт», который стал доступен. Телефон 57-42-42. Застройщик ООО «СЗ «Аквилон Иваново». Подробности на jkmanifest37.rf и в офисе продаж Варенцовой 9/18. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: Привет в обед.
1: Думается мне, что самые актуальные перемены, которые мы все ждем, это перемены в погоде, конечно. На улице сейчас немного хмуро, но, как я уже говорил, причин для расстройства абсолютно нельзя найти. Поскольку программа «Привет в обед» идет в эфире Иваново FM, и мы продолжаем делиться вашими сообщениями и выполнять ваши музыкальные заявки, друзья. Пишет Сергей. Здравствуйте, многими любимые Иваново FM и, конечно же, все радиослушатели. Прежде всего, хочу поздравить всех профессионалов и любителей алкогольной продукции со Всероссийским Днем Чекушки. Также поздравляю всех, кто является младшим братом. Сегодня День младших братьев. Несмотря на мрачную погоду, желаю всем тепла и солнца в душе. А к выходным и на улице будет так же, как говорят синоптики. На фоне всего вышесказанного, давайте тогда арию «Герой асфальта». Во-первых, Сергей, спасибо вам большое, что написали. Многими любимые Иваново FM вам благодарны. Я думаю, друзья, после конкурса, связанного с признаниями в любви, нам нужно будет сделать конкурс на самый лучший комплимент Иваново FM. Потому что вы иногда такие замечательные фразы выдаете, что просто приятно читать. Во-вторых, какой день чекушки вторник на дворе, Сергей? Будний день. Нет, мы такие праздники не одобряем, конечно. Это все вредит здоровью, тем более в будний день в начале недели. Но вот насчет Дня младших братьев, такого сказать, конечно, нельзя. Это замечательный праздник, и спасибо, что вы нам про него рассказали. Погода на улице действительно исправится ближе к выходным. Я склонен синоптикам верить, несмотря на все нюансы, и вам того советую. А «Герой асфальта» послушаем уже совсем скоро. Дождитесь обязательно через 2 минуты. В эфире зазвучит специально для вас. Пока напомню, друзья, что дописаться до нас можно по номеру 8-920-678-3148. С помощью этого же номера можно послушать в эфире любимую песню и поделиться хорошим настроением с кем-нибудь из близких. А сразу после арии мы перейдем к розыгрышу сертификата на покупку ювелирных украшений в рамках нашей акции «Любовь и золото». Так что, если вы нам оставляли заявку по QR-коду, который нашли в группе ВКонтакте, то обязательно держите наготове телефон.

0: «Золото» на Иваново-ФМ.
1: Послушали группу «Ария» в эфире только что благодаря музыкальной заявке одного из наших дорогих слушателей. Песня очень хорошая, но немного длинная, поэтому вышли в эфир мы по поводу акции «Любовь и золото» на 2 минуты позже, друзья. Но это не значит, что наш сегодняшний розыгрыш пройдет менее продуктивно, чем обычно. Со мной прямо сейчас на связи Ольга.

0: Ольга, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Как у вас с настроением сегодня, Ольга? Порадуйте меня и скажите, что все хорошо, несмотря на тучи.
1: Все хорошо, все отлично.
0: Вот это приятно слышать, это действительно радует. Готовы ли вы признаться в любви, Ольга?
1: Да.
0: Это какой уверенный ответ, это хорошо. А кому будете признаваться в любви?
1: Я хочу признаться в любви моему любимому мужу, Михаилу.
0: Вы с такой вот теплотой говорите о вашем супруге, просто вот слушал бы и слушал. Давайте, признавайтесь скорее.
1: Мишань, я тебя очень-очень люблю. Ты у меня самый любимый, родной, самый близкий человек. В общем, ты самый классный. Обожаю тебя.
0: Ах, как я надеюсь, вот только что ваш супруг сейчас где-нибудь, хоть как-нибудь выловил нашу волну и услышал ваши замечательные слова. Прекрасно, прекрасно. Поздравляем вас с победой в нашем сегодняшнем розыгрыше. Вручаем вам сертификат на 3000 рублей на покупку ювелирных украшений в сети магазинов «Ювелирная улица Приволжска». Ну, невозможно, я считаю, человека с таким поздравлением не пропустить в финал, поэтому вы 8 числа, 8 июля, в День любви, семьи и верности, обязательно послушайте программу «Привет, обед» в 12.00. Будем выбирать главного победителя. Приз «Золотые серьги с бриллиантами». Выбираем с помощью лототрона. В общем, шансы у всех одинаковые. Поэтому, если у вас будет возможность, будем рады, если вы к нам присоединитесь.
1: Да, обязательно.
0: Все, тогда больше вас не задерживаю. Хорошего вам настроения сегодня. Удачного дня. До свидания.
1: До свидания. И вам всего хорошего.
0: Друзья, все-таки вот есть определенная прелесть в том, чтобы созваниваться в прямом эфире. Я думаю, никто со мной в этом плане спорить не будет. Ольга, за замечательное признание в любви получила сегодня сертификат от Ювелирной улицы Приволжска. Они же являются спонсорами нашей акции. На Ювелирной улице Приволжска огромный выбор украшений с разнообразными вставками. От благородных сапфиров и рубинов до элегантных топазов и аметистов. На всякий случай напомню, что разыгрываем сертификаты мы не только в рамках программы «Привет в обед». Позвонить вам, мои дорогие коллеги, могут в течение всего эфирного дня, поэтому, друзья, поспешите оставить заявку на участие, если еще этого не сделали. А если сделали, не пугайтесь, что мы можем позвонить вам в совершенно неожиданное время, предложить признаться в любви и вручить сертификат.

Возвращаюсь к вашим сообщениям в программе «Привет в обед» на Иваново FM, друзья. Пишет Сергей: «Привет, Иваново FM и всем радиослушателям. Случилось так, что со вчерашнего дня начался долгожданный отпуск. Вчера же начались звонки руководства со словами «На тебя, о великий, уповаем, не оставив трудную минуту» и т.д. и т.п. Как итог, сегодня я на рабочем месте. Все спрашивают, как отпуск? Отвечаю, как один день пролетел. Давайте послушаем «Люмен», песенку «Можно». Сергей, послушаем, конечно же, «Люмен» по вашей просьбе. Не могу я проигнорировать такую музыкальную заявку. Отметится группа «Люмен» уже совсем скоро на нашей волне. Вы, конечно, большой молодец, что так усердно трудитесь и являетесь таким, не побоюсь этого слова, незаменимым сотрудником. Но, как бы хороша ни была работа, отдыхать все равно нужно. Поэтому я вам желаю как можно скорее разобраться со всеми делами и все-таки какое-то внимание отпуску и отдыху и себе уделить, потому что это все-таки тоже немаловажно. Давайте уж не зарабатывайтесь. Это вот все хорошо в меру. Так и надо всем отвечать, что все хорошо в меру. Давайте послушаем вашу музыкальную заявку без долгих промедлений. Песня «Можно» прямо сейчас на 106.7.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
2: Окна, мебель, двери. Все, что нужно, есть. Приходи в ТМК на Строителей 76.
3: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
4: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрей.
3: Телефон 59-29-49.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
7: В СМ-клинике выгодное предложение. До 25 июня скидка 20%. На компьютерную томографию, современное оборудование, точная диагностика и забота о вашем здоровье. Не откладывайте важное. Запишитесь на КТ уже сегодня. СМ-клиника. Когда важно знать точно. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Любовь и...
9: золото на Иваново-ФМ.
10: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
11: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
9: С бриллиантами.
10: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
12: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД-банк. Генеральная лицензия номер 1966.
13: Лето впереди, а значит, самое время для ярких путешествий и новых маршрутов. Надежным спутником в любой поездке станет Хавейл Про. Автомобиль, которому не почем дальние расстояния и спонтанные приключения. Встречайте живописные закаты, наслаждайтесь любимыми треками со встроенной Яндекс.Музыкой и ощущайте настоящий комфорт в каждой поездке с Хавейл Про. Пройдите тест-драйв в официальном дилерском центре «Автоэкспресс» Хавейл Про по адресу Иваново, деревня Калинова, улица Садовая, 5А, телефон 93-88-88.
14: Возрастное ограничение старше 18 лет.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

Как всегда, час приветов и музыкальных заявок заканчивается лишь для того, чтобы вновь вернуться завтра, друзья. В среду в 12.00 встречаемся на все той же волне 106.7. Снова слушаем любимые песни, передаем привет и делимся хорошим настроением со всеми, с кем, ну, просто необходимо поделиться хорошим настроением. Еще раз напомню вам про нашу замечательную, грандиозную акцию «Любовь и золото», которая идет прямо сейчас и продлится аж до 8 июля. А 8 июля состоится финал. Вот в День любви, семьи и верности мы будем разыгрывать главный приз – золотые серьги с бриллиантами. И вы меня спросите, что же нужно сделать, чтобы попасть в этот самый финал? Да на самом деле ничего сложного. Заходите в группу ВКонтакте, там видите QR-код, его трудно не заметить. По нему переходите, оставляете контактные данные, имя, фамилию, номер телефона и все. Затем мы вам звоним либо в программе «Привет в обед», либо в течение эфирного дня. Просим вас признаться в любви дорогому близкому человеку. Вы это делаете и получаете сертификат на 3000 рублей на покупку ювелирных украшений в сети магазинов «Ювелирная улица Приволжска». И проходите финал автоматически. Вот так вот все просто и приятно. Поэтому, если еще не участвовали в нашей акции, не получали сертификат и все еще не в финале, друзья, то срочно исправляйте это недоразумение. Время у вас еще есть. Я напомню, что спонсором нашей игры является «Ювелирная улица Приволжска». На «Ювелирной улице Приволжска» роскошная коллекция изделий с бриллиантами. Каждое украшение — это сочетание безупречного качества и утонченного дизайна. Цепи, браслеты в ассортименте представлены модели для любого стиля, от сдержанной классики до смелых современных решений. Ювелирная улица Приволжская, Диамант, золотой стиль, Соколов, город Приволжск, улица Фабричная, дом 9, и Новиков, город Приволжск, улица Фабричная, дом 10. С вами у микрофона сегодня был я, Кирилл Горохов. Желаю вам замечательного дня, отличного настроения. Услышимся на Иванове ФМ уже совсем скоро. Всем пока.

0: Час дня. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска ООО «Золотой выбор». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В райцентрах Ивановской области устанавливают адресные таблички с двойными названиями – современными и историческими. Этот проект – часть масштабной работы по сохранению исторической памяти и укреплению духовно-нравственных ценностей. Историки отмечают, до революции названия улиц выполняли не только практическую, но и символическую функцию, отражая уклад жизни местного сообщества. А в советское время с помощью переименований увековечивали память о героях и событиях новой эпохи. Жителям Ивановской области предлагают зажечь виртуальную свечу памяти. Акция проходит на сайте деньпамяти.рф. Особое внимание на платформе уделено разделу «22 июня в историях». Это уникальное собрание живых свидетельств тех лет. О событиях Великой Отечественной войны рассказывают ее непосредственные участники – фронтовики, блокадники, труженики тыла и узники концлагерей. Текстильщик вышел в ФНЛ. Красно-черные заняли вторую строчку в турнирной таблице группы «Золото» второй лиги первенства России по футболу и обеспечили себе прямую путевку в первую лигу. В решающем матче ивановские футболисты одержали победу над клубом «Иртыш» со счетом 2-0. Таким образом, наша команда суммарно заработала 32 очка. Это позволило ей вырваться на второе место, обогнав новосибирскую «Сибирь». Первые матчи в ФНЛ текстильщик проведет уже в июле. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: Выкуп, прием и утилизация. Радиодетали, платы, вычислительные приборы, осциллографы, радиостанции и подобное в любом состоянии. Купим по очень высоким ценам. Оценка по фото и выезд. Телефон 8-920-360-0600. 8-920-360-0600. ТЦ «Дом быта», первый этаж. Остановка «Современник».
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 71 рубль 63 копейки. Официальный курс евро 82 рубля 85 копеек.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день, 16 июня.
1: Год 1925.
2: В Крыму открылся всесоюзный пионерский лагерь «Артек», расположенный на южном берегу Крыма в 12 километрах от Ялты. «Артек» был основан как лагерь-санаторий для детей, страдающих туберкулезом, по инициативе председателя Российского общества Красного Креста Зиновия Соловьева. На первую смену приехало 80 пионеров из Москвы, Иваново-Вознесенска и Крыма. В следующем году «Артек» посетила первая зарубежная делегация – пионеры из Германии. Первые артековцы жили в брезентовых палатках. Позже на берегу построили легкие фанерные домики. В 30-е годы, благодаря построенному в верхнем парке зимнему корпусу, «Артек» постепенно был переведен на круглогодичную работу. В годы Великой Отечественной войны «Артек» был эвакуирован в Сталинград, а затем в алтайский поселок Белокуриха. После освобождения Крыма от оккупантов в апреле 1944 года началось восстановление «Артека». В августе 1944 года открылась первая послевоенная смена, а через год территория лагеря была увеличена до нынешних размеров. В 1960-е годы активно развивались международные связи «Артека», шло крупномасштабное строительство. В советские времена путевка в «Артек» считалась престижной наградой как для советских детей, так и для иностранных школьников. В дни расцвета ежегодное количество путевок в «Артек» составляло 27 тысяч.
1: Год 1963.
2: Состоялся космический полет первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой. Она стала шестым по счету советским космонавтом. В день первого полета в космос она сказала родным, что уезжает на соревнования парашютистов. О полете они узнали из новостей по радио. Полковник Николай Петрович Каманин, занимавшийся отбором и подготовкой космонавтов, вспоминал: «Все, кто видел Терешкову во время подготовки старта и вывода корабля на орбиту, кто слушал ее доклады по радио, единодушно заявили, что она провела старт лучше Поповича и Николаева. Да, я очень рад, что не ошибся в выборе первой женщины-космонавта». Терешкова довольно тяжело перенесла полет. Однако, несмотря на тошноту и физический дискомфорт, она выдержала 48 оборотов вокруг Земли и провела почти трое суток в космосе, где вела бортовой журнал и делала фотографии горизонта, которые позже были использованы для обнаружения аэрозольных слоев в атмосфере. После Терешковой вторая женщина полетела в космос лишь через 19 лет. Ею стала Светлана Савицкая.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново ФМ.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: «Мясной гурман».
8: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
9: Внимание, внимание! Официальный дилер прогрессивных внедорожников «Танк» во Владимире ждет вас на тест-драйв «Танк 300». Специальные условия на покупку полноприводного внедорожника класса «Премиум». Испытай «Танк» в деле. У официального дилера во Владимире по адресу улица Тракторная, дом 33. Подробности по телефону 77 13 76. Код города 4922.
10: Акция до конца месяца.
11: За рулем к свободе с Юсберг Лагер Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагер Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
12: Владимирская область, село Чирикова, ОКН 13-335-0-263.
13: Не упусти выгоду с ТМК. Только до конца месяца скидка на окна 50%. Успей купить! На улице Строителей, 76.
14: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа». Событие всероссийского масштаба. Приглашаем всех любителей бега по пересеченной местности принять участие в забеге. 13 дистанций от 600 метров до 110 километров для спортсменов любого уровня подготовки. Командная эстафета и корпоративное участие компаний. Концерт «Виктории». Сотни атлетов со всей страны. Комфортный палаточный лагерь. Бесплатная парковка и фудкорты. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru. Тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
10: 27 июня на аэродроме Ясюниха фестиваль «Ивановская кругосветка». Вас ждут знакомства с пилотами, основы управления парапланом и розыгрыш возможности подняться в небо. Мастер-классы и командные игры для детей. В завершении фестиваля большой концерт. Ясюниха. 27 июня. Начало в 11:00. Подробности в ВК. Небо для всех Иваново. 0+.
15: Витаминный бум в высшей лиге. Слива 159,90. Нектарин 199,90.
16: Цены в рублях за 1 килограмм с 11 по 17 июня.
15: В высшей лиге.
17: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На работе с вами Иваново FM.

вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ватой жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
2: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
3: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
4: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
5: Каникулы. Школы без гаджетов. Детский клуб Dorso Kids – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб Dorso Kids на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети. Ваше время – это ресурс. В манифесте его не тратят на лишнее. Никакого поиска парковки. Без очередей на шиномонтаж и мойку. Подземный паркинг от 1,5 миллиона рублей. Контроль и безопасность 24/7. Своя мойка и шиномонтаж. ЖК-манифест от Аквилон Регионы. Когда все работает, на ваше время. Телефон 57-42-42. Застройщик ООО СЗ «Аквилон Иваново». Подробности на ЖК-манифест37.рф и в офисе продаж в Ринцовой 9/18. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Любовь и...
7: золото на Иваново FM.
8: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
9: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
7: С бриллиантами.
8: Все подробности в ВК Иваново FM и по телефону 901-501.
10: Имплантация зубов от хороших докторов.
11: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин». Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: вами Иваново ФМ.
1: Нам все сложнее верить в чудеса, помнить адреса, встать под паруса. Но хочется многое успеть, посмотреть в глаза.

0: том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Лего и самый большой конструктор в истории. Компания Лего представила самый большой набор в истории бренда – коллекционный конструктор серии Architecture, посвященный известнейшему католическому собору в мире – испанскому храму святого семейства Саграда Фамилия. Набор состоит из 12 060 кирпичиков, что заметно обгоняет прошлого рекордсмена – конструктора карты мира, который включает 11 695 деталей. Как указано на официальном сайте компании Лего, в собранном виде модель достигает размеров 62 на 47 на 39 сантиметров. При этом конструктор выполнен в минималистичном размере, а его сборка отражает процесс строительства реального здания, начиная с возведения фундамента крипты и заканчивая облицовкой фасадов и монтажа цветных прозрачных деталей, имитирующих витражи. Строительство, вдохновленное реально существующей архитектурой, начинается с алтаря, крипты, фасада Рождества, единственной части собора, которую автор проекта Антонио Гауди завершил до своей смерти, и фасада Страстей Христовых. Затем следуют нефы и западная ризница. А в самом конце 6 башен и фасад славы, заявляют в Лего. Выход коллекционного конструктора Саграда Фамилия приурочен к столетию со дня смерти архитектора Антонио Гауди, который начал постройку храма в далеком 1882 году. Ожидается, что набор поступит в продажу только 1 ноября. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
3: Работа для мужчин с остальным характером. Кто на «ты» с металлом и мастерски трудится у станка? Компания по производству навесного оборудования для спецтехники приглашает сотрудников с опытом работы. Слесарей по сборке металлоконструкций. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Мы достойно платим. Работаем без простоев и доставляем вас к месту работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
4: В СМ-клинике выгодное предложение. До 25 июня скидка 20% на компьютерную томографию. Современное оборудование, точная диагностика и забота о вашем здоровье. Не откладывайте важное. Запишитесь на КТ уже сегодня. СМ-клиника. Когда важно знать точно. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: 27 июня на аэродроме Ясюниха фестиваль «Ивановская кругосветка». Вас ждут знакомства с пилотами, основы управления парапланом и розыгрыш возможности подняться в небо. Мастер-класс и командные игры для детей. В завершении фестиваля большой концерт. Ясюниха. 27 июня. Начало в 11:00. Подробности в ВК. Небо для всех Иваново. 0+.
6: Выгодно?
7: Да.
6: Где?
7: В высшей лиге.
6: Шашлык пикантный 299,90. Томаты черри 259,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 11 по 17 июня в высшей лиге.
8: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс. Крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс. Качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На отдыхе. С вами Иваново FM.

0: Любовь и...
1: Золото на Иваново-ФМ.
2: Добрый день, в студии Данила Раскатов. Наша суперакция «Любовь и золото» продолжается. Звоним участнику. Здравствуйте, готовы признаться в любви?
3: Меня зовут Александр. Я желаю очень признаться в любви к одной девушке, которая посвятила свою жизнь. Зовут ее Наталья. Как я встретил, так я с ней до сих пор не расстаюсь. Желаю ей всего самого лучшего. Люблю, целую.
2: Принято. Поздравляю, вы получаете сертификат на покупку ювелирных украшений и становитесь претендентом на главный приз – серьги с бриллиантами. Его мы разыграем в День любви, семьи и верности 8 июля. Дорогие радиослушатели, заходите в группу Иваново-ФМ ВКонтакте, регистрируйтесь по QR-коду на макете розыгрыша и присоединяйтесь к нашему летнему интерактиву.
0: Любовь и...
1: Золото на Иваново-ФМ.
4: Спонсор призов – ювелирная улица Приволжская.
5: На работе с вами Иваново-ФМ.

0: Спонсор рубрики — компания «ДАЗ Авто» ООО.
1: Сломалось авто? Не беда. «ДАЗ Авто» поможет всегда. Огромный выбор запчастей для «Ауди», «Шкода», «Фольксваген» и ремонт в одном месте. На Куконковых, 48. «ДАЗ Авто», 26 17 26.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Обновленный Нива Легенд встанет на конвейер 20 июля. В продаже внедорожник появится осенью. Напомним, премьера новинки прошла на днях. Снаружи классическая Нива не изменится. Зато получит новый двигатель, оцинкованный кузов с улучшенной защитой от коррозии, доработанную трансмиссию и ходовую часть. Россияне все чаще выбирают автомобили отечественного производства. По данным Минпромторга, за 5 месяцев было продано 350 тысяч машин российской сборки. На 26% больше, чем годом ранее. В основном это происходит благодаря запуску новых российских марок на базе импортных. В первую очередь Tenet. Новый Aurus Senat поступил в продажу. Пока объявлены цены только на удлиненную версию. Без брони — 117 миллионов рублей, бронированная — 140 миллионов. Цена лимузинов стандартной длины пока неизвестна. Напомним, Aurus – это премиальная российская марка. Выпускают аналоги Rolls-Royce для высших чиновников и крупного бизнеса. Skoda Superb третьего поколения – это комфортный и в целом надежный седан бизнес-класса. Даже в возрасте около 10 лет его можно рассматривать к покупке. Владельцы ценят чешку за комфортный и просторный салон, минимальный расход и надежность. Есть претензии к качеству окраски и роботам ДСГ, но с ними можно мириться. Подробнее о Skoda Superb третьего поколения расскажет обзор на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
2: «Моя машина».
4: Реклама на Иваново FM.
5: Окна, двери, потолки, расстрой.
6: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
5: Росстрой.
6: 57-71-17.
7: Газпром газораспределение Иваново напоминает. При использовании газового оборудования важно обеспечить приток воздуха в помещении, открыв форточку или окно. Проверить наличие тяги до включения и во время работы газовых приборов.
8: Что такое бассейн в Dorso Club? Это обучение плаванию взрослых и детей с нуля. Спортивно-оздоровительное плавание, персональная тренировка в воде с инструктором и аква-аэробика. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
9: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
10: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея.
9: Телефон 59-29-49.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Любовь и...
13: золото на Иваново ФМ.
14: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
15: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги
13: с бриллиантами.
14: Все подробности в ВК Иваново ФМ и по телефону 901-501.
16: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
4: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: часа дня. Радиоканал «Иваново ФМ» для слушателей старше 16 лет. Новости на «Иваново ФМ».
1: Спонсор выпуска ООО «Золотой выбор». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В райцентрах Ивановской области устанавливают адресные таблички с двойными названиями – современными и историческими. Этот проект – часть масштабной работы по сохранению исторической памяти и укреплению духовно-нравственных ценностей. Историки отмечают, до революции названия улиц выполняли не только практическую, но и символическую функцию, отражая уклад жизни местного сообщества. А в советское время с помощью переименований увековечивали память о героях и событиях новой эпохи. Жителям Ивановской области предлагают зажечь виртуальную свечу памяти. Акция проходит на сайте деньпамяти.рф. Особое внимание на платформе уделено разделу «22 июня в историях». Это уникальное собрание живых свидетельств тех лет. О событиях Великой Отечественной войны рассказывают ее непосредственные участники – фронтовики, блокадники, труженики тыла и узники концлагерей. Текстильщик вышел в ФНЛ. Красно-черные заняли вторую строчку в турнирной таблице группы «Золото» второй лиги первенства России по футболу и обеспечили себе прямую путевку в первую лигу. В решающем матче ивановские футболисты одержали победу над клубом «Иртыш» со счетом 2-0. Таким образом, наша команда суммарно заработала 32 очка. Это позволило ей вырваться на второе место, обогнав новосибирскую «Сибирь». Первые матчи в ФНЛ текстильщик проведет уже в июле. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: Выкуп, прием и утилизация, радиодетали, платы, вычислительные приборы, осциллографы, радиостанции и подобное в любом состоянии. Купим по очень высоким ценам. Оценка по фото и выезд. Телефон 8-920-360-0600. 8-920-360-0600. ТЦ «Дом быта», первый этаж. Остановка «Современник».
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 71 рубль 63 копейки. Официальный курс евро 82 рубля 85 копеек.

0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: В Иванове проверили наличие тентов при перевозке сыпучих грузов. Рейд прошел на улице Суздальской. В ходе проверки инспекторы выявили 3 нарушения. На водителей грузовиков составлены протоколы. Напомним, по правилам благоустройства на территории областного центра запрещается перевозка грунта, мусора, листвы и спила деревьев без покрытия их брезентом или другим материалом, исключающим загрязнение дорог. Размер штрафа от 2 до 40 тысяч рублей. В России растут продажи автомобилей с пробегом. За первые 5 месяцев этого года они увеличились на 20%, пишет РИА Новости. Сильнее всего спрос вырос на поддержанные машины китайских марок, сразу на 55%. Эксперты связывают это с тем, что доля таких автомобилей на рынке пока небольшая. Также россияне чаще выбирали немецкие, корейские, японские и российские машины. Кроме того, в страну стали реже ввозить автомобили мощнее 160 лошадиных сил. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
3: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
4: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
5: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
6: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
7: «Мясной гурман».
8: Любовь и...
0: золото на Иваново ФМ.
9: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
10: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
0: С бриллиантами.
9: Все подробности в ВК Иваново ФМ и по телефону 901-501.
11: За рулем к свободе Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
12: Владимирская область, село Чирикова, ОКН 13-333-5-0-263.
13: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа». Событие всероссийского масштаба. Приглашаем всех любителей бега по пересеченной местности принять участие в забеге. 13 дистанций от 600 метров до 110 километров для спортсменов любого уровня подготовки. Командная эстафета и корпоративное участие компаний. Концерт «Викторий». Сотни атлетов со всей страны. Комфортный палаточный лагерь. Бесплатная парковка и фудкорты. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
14: Витаминный бум

0: 16 июня в Высшей Лиге.
1: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
2: Закажи рекламу на Иваново-ФМ. Телефон 901-501. С вами Иваново-ФМ. Первое

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день, 16 июня.
1: Год 1925.
2: В Крыму открылся всесоюзный пионерский лагерь «Артек», расположенный на южном берегу Крыма в 12 километрах от Ялты. «Артек» был основан как лагерь-санаторий для детей, страдающих туберкулезом, по инициативе председателя Российского общества Красного Креста Зиновия Соловьева. На первую смену приехало 80 пионеров из Москвы, Иваново-Вознесенска и Крыма. В следующем году «Артек» посетила первая зарубежная делегация – пионеры из Германии. Первые артековцы жили в брезентовых палатках. Позже на берегу построили легкие фанерные домики. В 30-е годы, благодаря построенному в верхнем парке зимнему корпусу, «Артек» постепенно был переведен на круглогодичную работу. В годы Великой Отечественной войны «Артек» был эвакуирован в Сталинград, а затем в алтайский поселок Белокуриха. После освобождения Крыма от оккупантов в апреле 1944 года началось восстановление «Артека». В августе 1944 года открылась первая послевоенная смена, а через год территория лагеря была увеличена до нынешних размеров. В 1960-е годы активно развивались международные связи «Артека», шло крупномасштабное строительство. В советские времена путевка в «Артек» считалась престижной наградой как для советских детей, так и для иностранных школьников. В дни расцвета ежегодное количество путевок в «Артек» составляло 27 тысяч.
1: Год 1963.
2: Состоялся космический полет первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой. Она стала шестым по счету советским космонавтом. В день первого полета в космос она сказала родным, что уезжает на соревнования парашютистов. О полете они узнали из новостей по радио. Полковник Николай Петрович Каманин, занимавшийся отбором и подготовкой космонавтов, вспоминал: «Все, кто видел Терешкову во время подготовки старта и вывода корабля на орбиту, кто слушал ее доклады по радио, единодушно заявили, что она провела старт лучше Поповича и Николаева. Да, я очень рад, что не ошибся в выборе первой женщины-космонавта». Терешкова довольно тяжело перенесла полет. Однако, несмотря на тошноту и физический дискомфорт, она выдержала 48 оборотов вокруг Земли и провела почти трое суток в космосе, где вела бортовой журнал и делала фотографии горизонта, которые позже были использованы для обнаружения аэрозольных слоев в атмосфере. После Терешковой вторая женщина полетела в космос лишь через 19 лет. Ею стала Светлана Савицкая.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: «Бетонстрой». Товарный бетон, бескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. «Бетонстрой». 38-88-11. 38-88-11.
5: Каникулы без гаджетов. Детский клуб «Дорсо Kids» – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб «Дорсо Kids» на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids, дети.
6: Пора менять дверь.
7: А в ТМК есть трейд-ин. Заберем старую дверь в счет новой. Только на улице Строителей 76.
8: Имплантация зубов от хороших докторов.
9: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта. Всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин».
10: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
11: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15, в 5 минутах от кинотеатра «Современник».
12: В СМ-клинике выгодное предложение. До 25 июня скидка 20% на компьютерную томографию, современное оборудование, точная диагностика и забота о вашем здоровье. Не откладывайте важное. Запишитесь на КТ уже сегодня. СМ-клиника. Когда важно знать точно. Звоните 24 64 74. Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать оборот. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
14: Закажи рекламу на Иваново-ФМ. Телефон 901-501. Иваново-ФМ.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Лего и самый большой конструктор в истории. Компания Лего представила самый большой набор в истории бренда – коллекционный конструктор серии Architecture, посвященный известнейшему католическому собору в мире – испанскому храму святого семейства Саграда Фамилия. Набор состоит из 12 060 кирпичиков, что заметно обгоняет прошлого рекордсмена – конструктора «Карта мира», который включает 11 695 деталей. Как указано на официальном сайте компании Лего, в собранном виде модель достигает размеров 62 на 47 на 39 сантиметров. При этом конструктор выполнен в минималистичном размере, а его сборка отражает процесс строительства реального здания, начиная с возведения фундамента крипты и заканчивая облицовкой фасадов и монтажа цветных прозрачных деталей, имитирующих витражи. Строительство, вдохновленное реально существующей архитектурой, начинается с алтаря, крипты, фасада Рождества, единственной части собора, которую автор проекта Антонио Гауди завершил до своей смерти, и фасада страстей Христовых. Затем следуют нефы и западная ризница. А в самом конце 6 башен и фасад славы, заявляют в Лего. Выход коллекционного конструктора Саграда Фамилия приурочен к столетию со дня смерти архитектора Антонио Гауди, который начал постройку храма в далеком 1882 году. Ожидается, что набор поступит в продажу только 1 ноября. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
3: Неожиданно, также неожиданно, на проезжую часть может выбежать ребенок. Дети в силу возраста не могут в полной мере отвечать за свои поступки. Уважаемые водители, будьте внимательны на дороге, особенно проезжая мимо образовательных организаций, остановочных павильонов и пешеходных переходов. Снижайте скорость.
4: Любовь и...
1: Золото на Иваново-ФМ.
5: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
4: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
1: С бриллиантами.
5: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
6: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа». События всероссийского масштаба. Приглашаем всех любителей бега по пересеченной местности принять участие в забеге. 13 дистанций от 600 метров до 110 километров для спортсменов любого уровня подготовки. Командная эстафета и корпоративное участие компании. Концерт «Викторий». Сотни атлетов со всей страны. Комфортный палаточный лагерь. Бесплатная парковка и фудкорты. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте racetime.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
7: 27 июня на аэродроме Ясюниха фестиваль «Ивановская кругосветка». Вас ждут знакомства с пилотами, основы управления пропланом и розыгрыш возможности подняться в небо. Мастер-классы и командные игры для детей. В завершении фестиваля большой концерт. Ясюниха. 27 июня. Начало в 11:00. Подробности в ВК. Небо для всех Иваново. 0+.
8: Выгодно?
9: Да.
8: Где?
9: В высшей лиге.
8: Шашлык пикантный 299,90. Томаты черри 250,99,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 11 по 17 июня в высшей лиге.
10: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
1: Закажи рекламу на Иваново-ФМ. Телефон 901-501. Слушайте Иваново-ФМ. Первое областное радио.

0: Спонсор рубрики — компания «ДАЗ Авто» ООО.
1: Сломалось авто? Не беда. «ДАЗ Авто» поможет всегда. Огромный выбор запчастей для «Ауди», «Шкода», «Фольксваген» и ремонт в одном месте. На Куконковых, 48. «ДАЗ Авто», 26-17-26.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Обновленный Нива Легенд встанет на конвейер 20 июля. В продаже внедорожник появится осенью. Напомним, премьера новинки прошла на днях. Снаружи классическая Нива не изменится. Зато получит новый двигатель, оцинкованный кузов с улучшенной защитой от коррозии, доработанную трансмиссию и ходовую часть. Россияне все чаще выбирают автомобили отечественного производства. По данным Минпромторга, за 5 месяцев было продано 350 тысяч машин российской сборки. На 26% больше, чем годом ранее. В основном это происходит благодаря запуску новых российских марок на базе импортных. В первую очередь Tenet. Новый Aurus Senat поступил в продажу. Пока объявлены цены только на удлиненную версию. Без брони — 117 миллионов рублей, бронированная — 140 миллионов. Цена лимузинов стандартной длины пока неизвестна. Напомним, Aurus – это премиальная российская марка. Выпускают аналоги Rolls-Royce для высших чиновников и крупного бизнеса. Skoda Superb третьего поколения – это комфортный и в целом надежный седан бизнес-класса. Даже в возрасте около 10 лет его можно рассматривать к покупке. Владельцы ценят чешку за комфортный и просторный салон, минимальный расход и надежность. Есть претензии к качеству окраски и роботам ДСГ, но с ними можно мириться. Подробнее о Skoda Superb третьего поколения расскажет обзор на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
2: «Моя машина».
4: Реклама на Иваново FM.
5: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново — 28-00-66. 28-00-66.
6: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
7: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых, 141, Павла Большевикова, 25Б.
8: Что такое бассейн в Dorso Club? Это обучение плаванию взрослых и детей с нуля. Спортивно-оздоровительное плавание, персональная тренировка в воде с инструктором и аква-аэробика. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
9: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
10: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея.
9: Телефон 59-29-49.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: В СМ-клинике выгодное предложение. До 25 июня скидка 20% на компьютерную томографию. Современное оборудование, точная диагностика и забота о вашем здоровье. Не откладывайте важное. Запишитесь на КТ уже сегодня. СМ-клиника. Когда важно знать точно. Звоните 24-64-74. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Входные двери от 19 тысяч есть в ТМК на строителей 76.
14: Лето впереди, а значит, самое время для ярких путешествий и новых маршрутов. Надежным спутником в любой поездке станет Havail Pro. Автомобиль, которому нипочем дальние расстояния и спонтанные приключения. Встречайте живописные закаты, наслаждайтесь любимыми треками со встроенной Яндекс.Музыкой и ощущайте настоящий комфорт в каждой поездке с Havail Pro. Пройдите тест-драйв в официальном дилерском центре «Автоэкспресс» Havail Pro по адресу Иваново, деревня Калинова, улица
15: Садовая, 5А. Телефон 93-88-88.
16: Возрастное ограничение старше 18 лет.
17: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Иванове 5 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска ООО «Золотой выбор». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Иванове в разгаре подготовка к новому отопительному сезону. Как сообщает мэрия, работа идет по всем направлениям. Сейчас энергетики проводят гидравлические испытания тепловых сетей, проверяют системы отопления. Параллельно проходит ремонт оборудования на ТЭЦ в котельных и тепловых пунктах. В зоне контроля администрации более 2500 многоквартирных домов и 77 управляющих организаций. Задача городских властей – войти в зиму с паспортом готовности. В Иванове приводят в порядок выездную магистраль, которая соединяет Шереметьевский проспект с улицами Парижской коммуны и Кузнецова. На днях стартовал ремонт в Слесарном переулке на улицах Наговицыной и Кренистовой и Рабфаковской. Еще раньше работы начались на Громобое на участке от Калинина до моста через Увать. Там не только заменят асфальт, но и обновят тротуары, остановки, знаки и фонари. Всего в этом году в областном центре отремонтируют 44 дороги. Жители Ивановской области станут участниками Всероссийского свадебного фестиваля. Церемония единовременного бракосочетания пройдет в День семьи, любви и верности 8 июля в Национальном центре России. Официально зарегистрируют свои отношения более 100 пар, в том числе ивановцы Егор Кириллов и Татьяна Ютанова. Символичным моментом праздника станет передача огня семейного очага из Мурома, исторической родины святых покровителей брака Петра и Февронии. Также молодоженов ждет просветительская программа. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Выкуп, прием и утилизация, радиодетали, платы, вычислительные приборы, осциллографы, радиостанции и подобное в любом состоянии. Купим по очень высоким ценам. Оценка по фото и выезд. Телефон 8-920-360-0600. 8-920-360-0600. ТЦ «Дом быта», первый этаж. Остановка «Современник». Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 71 рубль 63 копейки. Официальный курс евро 82 рубля 85 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, дождь, атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 80%, ветер юго-западный 3,5 метров в секунду. Температура днем до 20 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Работа для мужчин с остальным характером. Кто на «ты» с металлом и мастерски трудится у станка? Компания по производству навесного оборудования для спецтехники приглашает сотрудников с опытом работы. Слесарей по сборке металлоконструкций. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Мы достойно платим. Работаем без простоев и доставляем вас к месту работы. Завод «Спецмашинери». Звоните. 245-265.
4: Внимание, внимание! Официальный дилер прогрессивных внедорожников «Танк» во Владимире ждет вас на тест-драйв «Танк 300». Специальные условия на покупку полноприводного внедорожника класса «Премиум». Испытай «Танк» в деле. У официального дилера во Владимире по адресу улица Тракторная, дом 33. Подробности по телефону 77-13-76. Код города 49-22.
5: До конца месяца.
6: Детям, чащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни?
7: За рулем к свободе Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольная. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольная. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
8: Голос Утрезнедева, Владимирская область, село Чириково, УКН 12-333-00-263.
9: В Бигам для вас. Аккумуляторная дрель Эдон 12 вольт в комплекте с аккумулятором 1390 рублей. Бигам.
10: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 уже до вокзала.
11: 27 июня на аэродроме Ясюниха фестиваль «Ивановская кругосветка». Вас ждут знакомства с пилотами, основа управления парапланом и розыгрыш возможности подняться в небо. Мастер-классы и командные игры для детей. В завершении фестиваля большой концерт. Ясюниха. 27 июня. Начало в 11:00. Подробности в ВК. Небо для всех Иваново. 0+.
12: Витаминный бум в высшей лиге. Слива 159,90. Нектарин 199,90.
13: Цены в рублях за 1 килограмм с 11 по 17 июня.
12: В высшей лиге.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: В Иванове проверили наличие тентов при перевозке сыпучих грузов. Рейд прошел на улице Суздальской. В ходе проверки инспекторы выявили 3 нарушения. На водителей грузовиков составлены протоколы. Напомним, по правилам благоустройства на территории областного центра запрещается перевозка грунта, мусора, листвы и спила деревьев без покрытия их брезентом или другим материалом, исключающим загрязнение дорог. Размер штрафа от 2 до 40 тысяч рублей. В России растут продажи автомобилей с пробегом. За первые 5 месяцев этого года они увеличились на 20%, пишет РИА Новости. Сильнее всего спрос вырос на поддержанные машины китайских марок, сразу на 55%. Эксперты связывают это с тем, что доля таких автомобилей на рынке пока небольшая. Также россияне чаще выбирали немецкие, корейские, японские и российские машины. Кроме того, в страну стали реже ввозить автомобили мощнее 160 лошадиных сил. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. С вами Иваново ФМ. Первое.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
2: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Окна, двери, потолки, расстрой.
5: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
4: Росстрой.
5: 57-71-17.
6: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
7: Любовь и...
8: золото на Иваново ФМ.
9: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
10: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги
8: с бриллиантами.
9: Все подробности в ВК Иваново ФМ и по телефону 901-501.
11: Имплантация зубов от хороших докторов.
12: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин». Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
13: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
14: Широкий ассортимент профессиональной садовой техники «Кайман». В «Бигам». Японское качество и высокая производительность техники «Кайман». Мощность, которая вдохновляет. «Бигам».
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Ивановы 6 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска ООО «Золотой выбор». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Иванове в разгаре подготовка к новому отопительному сезону. Как сообщает мэрия, работа идет по всем направлениям. Сейчас энергетики проводят гидравлические испытания тепловых сетей, проверяют системы отопления. Параллельно проходит ремонт оборудования на ТЭЦ в котельных и тепловых пунктах. В зоне контроля администрации более 2500 многоквартирных домов и 77 управляющих организаций. Задача городских властей – войти в зиму с паспортом готовности. В Иванове приводят в порядок выездную магистраль, которая соединяет Шереметьевский проспект с улицами Парижской коммуны и Кузнецова. На днях стартовал ремонт в Слесарном переулке на улицах Наговицыной и Кренистовой и Рабфаковской. Еще раньше работы начались на Громобое на участке от Калинина до моста через Увать. Там не только заменят асфальт, но и обновят тротуары, остановки, знаки и фонари. Всего в этом году в областном центре отремонтируют 44 дороги. Жители Ивановской области станут участниками Всероссийского свадебного фестиваля. Церемония единовременного бракосочетания пройдет в День семьи, любви и верности 8 июля в Национальном центре России. Официально зарегистрируют свои отношения более 100 пар, в том числе ивановцы Егор Кириллов и Татьяна Ютанова. Символичным моментом праздника станет передача огня семейного очага из Мурома, исторической родины святых покровителей брака Петра и Февронии. Также молодоженов ждет просветительская программа. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: Выкуп, прием и утилизация, радиодетали, платы, вычислительные приборы, осциллографы, радиостанции и подобное в любом состоянии. Купим по очень высоким ценам. Оценка по фото и выезд. Телефон 8-920-360-0600. 8-920-360-0600. ТЦ «Дом быта», первый этаж. Остановка «Современник».
0: Радиоканал «Иваново ФМ» для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на «Иваново ФМ».
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, дождь, атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 80%, ветер юго-западный 3,5 метров в секунду. Температура днем до 20 градусов выше 0.
0: Слушайте «Иваново ФМ».

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день, 16 июня.
1: Год 1925.
2: В Крыму открылся всесоюзный пионерский лагерь «Артек», расположенный на южном берегу Крыма в 12 километрах от Ялты. «Артек» был основан как лагерь-санаторий для детей, страдающих туберкулезом, по инициативе председателя Российского общества Красного Креста Зиновия Соловьева. На первую смену приехало 80 пионеров из Москвы, Иваново-Вознесенска и Крыма. В следующем году «Артек» посетила первая зарубежная делегация – пионеры из Германии. Первые артековцы жили в брезентовом палатках. Позже на берегу построили легкие фанерные домики. В 30-е годы, благодаря построенному в верхнем парке зимнему корпусу, «Артек» постепенно был переведен на круглогодичную работу. В годы Великой Отечественной войны «Артек» был эвакуирован в Сталинград, а затем в алтайский поселок Белокуриха. После освобождения Крыма от оккупантов в апреле 1944 года началось восстановление «Артека». В августе 1944 года открылась первая послевоенная смена, а через год территория лагеря была увеличена до нынешних размеров. В 1960-е годы активно развивались международные связи «Артека», шло крупномасштабное строительство. В советские времена путевка в «Артек» считалась престижной наградой как для советских детей, так и для иностранных школьников. В дни расцвета ежегодное количество путевок в «Артек» составляло 27 тысяч.
1: Год 1963.
2: Состоялся космический полет первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой. Она стала шестым по счету советским космонавтом. В день первого полета в космос она сказала родным, что уезжает на соревнования парашютистов. О полете они узнали из новостей по радио. Полковник Николай Петрович Каманин, занимавшийся отбором и подготовкой космонавтов, вспоминал: «Все, кто видел Терешкову во время подготовки старта и вывода корабля на орбиту, кто слушал ее доклады по радио, единодушно заявили, что она провела старт лучше Поповича и Николаева. Да, я очень рад, что не ошибся в выборе первой женщины-космонавта». Терешкова довольно тяжело перенесла полет. Однако, несмотря на тошноту и физический дискомфорт, она выдержала 48 оборотов вокруг Земли и провела почти трое суток в космосе, где вела бортовой журнал и делала фотографии горизонта, которые позже были использованы для обнаружения аэрозольных слоев в атмосфере. После Терешковой вторая женщина полетела в космос лишь через 19 лет. Ею стала Светлана Савицкая.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход. Дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
5: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
6: Альпийские, баварские, французские.
7: Сережа, что ты делаешь?
6: Путешествую.
7: С открытым ртом и причмокивая?
6: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
8: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
9: «Мясной гурман».
10: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
11: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
12: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
13: Внимание, внимание! Официальный дилер прогрессивных внедорожников «Танк» во Владимире ждет вас на тест-драйв «Танк 300». Специальные условия на покупку полноприводного внедорожника класса «Премиум». Испытай «Танк» в деле. У официального дилера во Владимире по адресу улица Тракторная, дом 33. Подробности по телефону 77 13 76. Код города 4922.
14: Акция до конца месяца.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. Иваново FM.

0: том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Лего и самый большой конструктор в истории. Компания Лего представила самый большой набор в истории бренда – коллекционный конструктор серии Architecture, посвященный известнейшему католическому собору в мире – испанскому храму святого семейства Саграда Фамилия. Набор состоит из 12 060 кирпичиков, что заметно обгоняет прошлого рекордсмена – конструктора «Карта мира», который включает 11 695 деталей. Как указано на официальном сайте компании Лего, в собранном виде модель достигает размеров 62 на 47 на 39 сантиметров. При этом конструктор выполнен в минималистичном размере, а его сборка отражает процесс строительства реального здания, начиная с возведения фундамента крипты и заканчивая облицовкой фасадов и монтажа цветных прозрачных деталей, имитирующих витражи. Строительство, вдохновленное реально существующей архитектурой, начинается с алтаря, крипты, фасада Рождества, единственной части собора, которую автор проекта Антонио Гауди завершил до своей смерти, и фасада страстей Христовых. Затем следуют нефы и западная ризница. А в самом конце 6 башен и фасад славы, заявляют в Лего. Выход коллекционного конструктора Саграда Фамилия приурочен к столетию со дня смерти архитектора Антонио Гауди, который начал постройку храма в далеком 1882 году. Ожидается, что набор поступит в продажу только 1 ноября. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
5: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
6: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. При использовании газового оборудования важно обеспечить приток воздуха в помещении, открыв форточку или окно, проверить наличие тяги до включения и во время работы газовых приборов.
7: Межкомнатных дверей не перечесть. В компании ТМК на строителей 76.
8: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
9: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея.
10: Телефон 59-29-49.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
13: Любовь и...
14: золото на Иваново FM.
15: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
16: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
14: С бриллиантами.
15: Все подробности в ВК Иваново FM и по телефону 901-501.
17: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
18: Лето впереди, а значит, самое время для ярких путешествий и новых маршрутов. Надежным спутником в любой поездке станет Havail Pro. Автомобиль, которому не почем дальние расстояния и спонтанные приключения. Встречайте живописные закаты, наслаждайтесь любимыми треками со встроенной Яндекс.Музыкой и ощущайте настоящий комфорт в каждой поездке с Havail Pro. Пройдите тест-драйв в официальном дилерском центре «Автоэкспресс» Havail Pro по адресу Иваново, деревня Калинова, улица Садовая, 5А, телефон 93-88-88.
19: Возрастное ограничение старше 18 лет.
3: Закажи рекламу на Иваново FM.
10: Телефон 901-501. Дома с вами Иванова ФМ.

0: Иванове 7 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска ООО «Золотой выбор». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Иванове в разгаре подготовка к новому отопительному сезону. Как сообщает мэрия, работа идет по всем направлениям. Сейчас энергетики проводят гидравлические испытания тепловых сетей, проверяют системы отопления. Параллельно проходит ремонт оборудования на ТЭЦ в котельных и тепловых пунктах. В зоне контроля администрации более 2500 многоквартирных домов и 77 управляющих организаций. Задача городских властей – войти в зиму с паспортом готовности. В Иванове приводят в порядок выездную магистраль, которая соединяет Шереметьевский проспект с улицами Парижской коммуны и Кузнецова. На днях стартовал ремонт в Слесарном переулке на улицах Наговицыной и Кренистовой и Рабфаковской. Еще раньше работы начались на Громобое на участке от Калинина до моста через Увать. Там не только заменят асфальт, но и обновят тротуары, остановки, знаки и фонари. Всего в этом году в областном центре отремонтируют 44 дороги. Жители Ивановской области станут участниками Всероссийского свадебного фестиваля. Церемония единовременного бракосочетания пройдет в День семьи, любви и верности 8 июля в Национальном центре России. Официально зарегистрируют свои отношения более 100 пар, в том числе ивановцы Егор Кириллов и Татьяна Ютанова. Символичным моментом праздника станет передача огня семейного очага из Мурома, исторической родины святых покровителей брака Петра и Февронии. Также молодоженов ждет просветительская программа. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: Выкуп, прием и утилизация, радиодетали, платы, вычислительные приборы, осциллографы, радиостанции и подобное в любом состоянии. Купим по очень высоким ценам. Оценка по фото и выезд. Телефон 8-920-360-0600. 8-920-360-0600. ТЦ «Дом быта», первый этаж. Остановка «Современник».
0: Радиоканал «Иваново ФМ» для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на «Иваново ФМ».
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, дождь, атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 80%, ветер юго-западный 3,5 метров в секунду. Температура днем до 20 градусов выше 0.
0: Слушайте «Иваново ФМ».

0: Спонсор рубрики — компания «ДАЗ Авто» ООО.
1: Сломалось авто? Не беда. «ДАЗ Авто» поможет всегда. Огромный выбор запчастей для «Ауди», «Шкода», «Фольксваген» и ремонт в одном месте. На Куконковых, 48. «ДАЗ Авто», 26 17 26.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Обновленная Нива Легенд встанет на конвейер 20 июля. В продаже внедорожник появится осенью. Напомним, премьера новинки прошла на днях. Снаружи классическая Нива не изменится. Зато получит новый двигатель, оцинкованный кузов с улучшенной защитой от коррозии, доработанную трансмиссию и ходовую часть. Россияне все чаще выбирают автомобили отечественного производства. По данным Минпромторга, за 5 месяцев было продано 350 тысяч машин российской сборки. На 26% больше, чем годом ранее. В основном это происходит благодаря запуску новых российских марок на базе импортных. В первую очередь Tenet. Новый Aurus Senat поступил в продажу. Пока объявлены цены только на удлиненную версию. Без брони — 117 миллионов рублей, бронированная — 140 миллионов. Цена лимузина в стандартной длины пока неизвестна. Напомним, Aurus – это премиальная российская марка. Выпускают аналоги Rolls-Royce'ов для высших чиновников и крупного бизнеса. Skoda Superb третьего поколения – это комфортный и в целом надежный седан бизнес-класса. Даже в возрасте около 10 лет его можно рассматривать к покупке. Владельцы ценят чешку за комфортный и просторный салон, минимальный расход и надежность. Есть претензии к качеству окраски и роботам ДСГ, но с ними можно мириться. Подробнее о Skoda Superb третьего поколения расскажет обзор на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
2: «Моя машина».
4: Реклама на Иваново FM.
5: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
6: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
7: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
8: Работа для мужчин с остальным характером. Кто на «ты» с металлом и мастерски трудится у станка? Компания по производству навесного оборудования для спецтехники приглашает сотрудников с опытом работы. Слесарей по сборке металлоконструкций. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Мы достойно платим. Работаем без простоев и доставляем вас к месту работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
9: Каникулы без гаджетов. Детский клуб «Дорсо Kids» – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб «Дорсо Kids» на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
10: За рулем к свободе с «Юсберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Юсберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
11: Голос Утоснитивана, Владимирская область, село Чириково, ОКН 13-233-50-263.
12: Нужны окна на века? Беги на «Строителей 76» в компанию ТМК.
13: 4 и 5 июля. Гаврилов Посад. Ультра-трейл-забег «Русская тропа». Событие всероссийского масштаба. Приглашаем всех любителей бега по пересеченной местности принять участие в забеге. 13 дистанций от 600 метров до 110 километров для спортсменов любого уровня подготовки. Командная эстафета и корпоративное участие компании. Концерт, виктории, сотни атлетов со всей страны. Комфортный палаточный лагерь. Бесплатная парковка и фудкорты. Не пропусти главное спортивное событие лета. Регистрация на сайте race.com. time.online.ru/тропа. Вся информация в ВК в сообществе «Русская тропа». 0+.
14: Выгодно?
15: Да.
14: Где?
15: В высшей лиге.
14: Шашлык пикантный 299,90. Томаты черри 259,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 11 по 17 июня в высшей лиге.
16: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На отдыхе с вами Иваново FM.

0: Иваново FM. Первое областное радио.
1: А это что?
2: Это научился в концерт. Юбилейный. Очень редкий я достал. Там Шевчук, Кинчев, Настя, все.

0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: В Иванове приводят в порядок выездную магистраль, которая соединяет Шереметьевский проспект с улицами Парижской коммуны и Кузнецова. На днях стартовал ремонт в Слесарном переулке на улицах Наговицыной и Кренистовой и Рабфаковской. Еще раньше работы начались на Громобое на участке от Калинина до моста через Увать. Там не только заменят асфальт, но и обновят тротуары, остановки, знаки и фонари. Всего в этом году в областном центре отремонтируют 44 дороги. Московская полиция попросила Центр организации дорожного движения изучить целесообразность снижения квоты на число самокатов, которые кикшеринговые сервисы могут выставлять в городе. Поводом для такого обращения послужило увеличение количества происшествий с этим транспортом с января по май. По сравнению с прошлым годом число ДТП выросло в 2,5 раза до 306. И в 26% случаев водители были младше 18 лет. Чтобы предотвратить такие аварии, а также происшествия с наездом на пешеходов, предлагается не только снижать квоты на общее количество выставляемых прокатных самокатов, но и рассмотреть возможные меры воздействия на сервисы кикшеринга в отношении аренды самокатов несовершеннолетними. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
3: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
4: Имплантация зубов от хороших докторов.
5: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта. Всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: В СМ-клинике выгодное предложение. До 25 июня скидка 20% на компьютерную томографию. Современное оборудование, точная диагностика и забота о вашем здоровье. Не откладывайте важное. Запишитесь на КТ уже сегодня. СМ-клиника. Когда важно знать точно. Звоните 24-64-74. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Окна, мебель, двери. Все, что нужно, есть. Приходи в ТМК на Строителей 76.
8: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
9: Любовь и
10: золото на Иваново ФМ.
11: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
12: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги
10: с бриллиантами.
11: Все подробности в ВК Иваново ФМ и по телефону 901-501.
0: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501. Иваново ФМ. Первое областное радио.

0: 8 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска ООО «Золотой выбор». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Иванове в разгаре подготовка к новому отопительному сезону. Как сообщает мэрия, работа идет по всем направлениям. Сейчас энергетики проводят гидравлические испытания тепловых сетей, проверяют системы отопления. Параллельно проходит ремонт оборудования на ТЭЦ в котельных и тепловых пунктах. В зоне контроля администрации более 2500 многоквартирных домов и 77 управляющих организаций. Задача городских властей – войти в зиму с паспортом готовности. В Иванове приводят в порядок выездную магистраль, которая соединяет Шереметьевский проспект с улицами Парижской коммуны и Кузнецова. На днях стартовал ремонт в Слесарном переулке на улицах Наговицыной и Кренистовой и Рабфаковской. Еще раньше работы начались на Громобое на участке от Калинина до моста через Увать. Там не только заменят асфальт, но и обновят тротуары, остановки, знаки и фонари. Всего в этом году в областном центре отремонтируют 44 дороги. Жители Ивановской области станут участниками Всероссийского свадебного фестиваля. Церемония единовременного бракосочетания пройдет в День семьи, любви и верности 8 июля в Национальном центре России. Официально зарегистрируют свои отношения более 100 пар, в том числе ивановцы Егор Кириллов и Татьяна Ютанова. Символичным моментом праздника станет передача огня семейного очага из Мурома, исторической родины святых покровителей брака Петра и Февронии. Также молодоженов ждет просветительская программа. О развитии событий в наших следующих выпусках с вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: Выкуп, прием и утилизация, радиодетали, платы, вычислительные приборы, осциллографы, радиостанции и подобное в любом состоянии. Купим по очень высоким ценам. Оценка по фото и выезд. Телефон 8-920-360-0600. 8-920-360-0600. ТЦ «Дом быта», первый этаж, остановка «Современник».
0: Радиоканал «Иваново ФМ» для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на «Иваново ФМ».
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, дождь, атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 80%, ветер юго-западный 3,5 метров в секунду. Температура днем до 20 градусов выше 0.
0: Слушайте «Иваново ФМ».

0: Реклама на Иваново FM.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: «Мясной гурман».
5: Работа для мужчин с остальным характером. Кто на «ты» с металлом и мастерски трудится у станка? Компания по производству навесного оборудования для спецтехники приглашает сотрудников с опытом работы. Слесарей по сборке металлоконструкций. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Мы достойно платим. Работаем без простоев и доставляем вас к месту работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
6: Внимание, внимание! Официальный дилер прогрессивных внедорожников «Тэнк» во Владимире ждет вас на тест-драйв «Тэнк 300». Специальные условия на покупку полноприводного внедорожника класса «Премиум». Испытай «Тэнк» в деле. У официального дилера во Владимире по адресу улица Тракторная, дом 33. Подробности по телефону 77 13 76. Код города 4922.
7: Акция до конца месяца.
8: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД-банк. Генеральная лицензия номер 1966.
9: 27 июня на аэродроме Ясюниха фестиваль «Ивановская кругосветка». Вас ждут знакомства с пилотами, основа управления пропланом и розыгрыш возможности подняться в небо. Мастер-классы и командные игры для детей. В завершении фестиваля большой концерт. Ясюниха. 27 июня. Начало в 11:00. Подробности в ВК. Небо для всех Иваново. 0+.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. С вами Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
2: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
5: Газпром газораспределение Иваново напоминает. При использовании газового оборудования важно обеспечить приток воздуха в помещении, открыв форточку или окно. Проверить наличие тяги до включения и во время работы газовых приборов.
6: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
7: Витаминный бум в высшей лиге. Слива 159,90. Нектарин 199,90.
8: Цены в рублях за 1 килограмм с 11 по 17 июня.
7: В высшей лиге.
9: Любовь и...
10: Золото на Иваново FM.
11: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
9: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
10: С бриллиантами.
11: Все подробности в ВК Иваново FM и по телефону 901-501.
12: Боли нет и страха нет. В чем же кроется секрет? Каждый детский стоматолог – профи, мастер и психолог. Весь спектр услуг в первой детской стоматологии Стволыгина.
13: Лечим зубки, не робея, у Стволыгина Андрея.
12: Телефон 59-29-49.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На отдыхе. С вами Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39 39 19.
2: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
3: Каникулы без гаджетов. Детский клуб Dorso Kids – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб Dorso Kids на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
4: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
5: Владимирская область, село Чиково. УКН 13-333-5-0-263.
6: В Бигам для вас. Плоский водонагреватель Royal Thermo из нержавеющей стали объемом 50 литров 9900 рублей. Бигам.
7: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 у ЖД вокзала.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM. Первое областное радио.

0: обратно, то ли туда. Я хоть осталась ерунда.
1: Слушайте Иваново FM, первое областное радио.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Представьте, четырехметровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход, дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
4: Не упусти выгоду с ТМК. Только до конца месяца скидка на окна 50%. Успей купить. На улице Строителей, 76.
5: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс. Крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс. Качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
6: Ваше время – это ресурс. В манифесте его не тратят на лишнее. Никакого поиска парковки. Без очередей на шиномонтаж и мойку. Подземный паркинг от 1,5 миллиона рублей. Контроль и безопасность 24/7. Своя мойка и шиномонтаж. ЖК-манифест от Аквилон Регионы. Когда все работает, на ваше время. Телефон 57-42-42. Застройщик ООО СЗ Аквилон Иваново. Подробности на ЖК-манифест37.рф и в офисе продаж в Ренцовой 9/18. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Лето впереди, а значит, самое время для ярких путешествий и новых маршрутов. Надежным спутником в любой поездке станет Havail Pro. Автомобиль, которому нипочем дальние расстояния и спонтанные приключения. Встречайте живописные закаты. Наслаждайтесь любимыми треками со встроенной Яндекс.Музыкой и ощущайте настоящий комфорт в каждой поездке с Havail Pro. Пройдите тест-драйв в официальном дилерском центре «Автоэкспресс» Havail Pro по адресу Иваново, деревня Калинова, улица Садовая, 5А. Телефон 93-88-88.
8: Возрастное ограничение старше 18 лет.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM. Первое областное радио.

0: вами Иваново-ФМ. Первое областное радио.
1: Давай!

0: Реклама на Иваново FM.
1: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. Иваново FM.

вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ватой жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

остались от легкости и волшебства только колкости. И осенняя листва, вопрос намекая, повис в облаке обид. Это ты одна такая или слабый пол как вид? Уступить значит своей слабости признаться. Жизнь дала многое понять, но как-то вкратце потеря времени.

Радиоканал Иваново ФМ зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. На отдыхе с вами Иваново ФМ.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. На работе с вами «Иваново ФМ».

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. С вами «Иваново ФМ» – первое областное радио.